Я говорю, а если он проснется, вы не бойтесь, мяукнеба. Да, шуа, когда цема, тут схода дгавдиоди, чуэн этерши, уцеп.